Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтона над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46 и евро 91.19.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 3 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио, лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы начинаем «Все включено» шоу. Приветствуем первую рабочую неделю августа. Сегодня уже 3 число. Чтобы ваше настроение поднималось, несмотря на дождливую погоду, уже в этом часе разыграем подарки. Это билеты на футбольный матч клуба «Урал». А буквально через несколько минут, как всегда, услышим гороскоп на радио «Лето» и узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну а мне остается пожелать вам прекрасного пробуждения и бодрого понедельника.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 3 августа. Овны, займитесь рутинными задачами. Они придадут уверенности и вернут ощущение контроля. Проверьте отчеты, обновите базы данных. Тельцы, не стоит корить себя за ошибки. Они у всех случаются. Просто постарайтесь в ближайшее время минимизировать риски. Близнецы, начинания сегодня будут успешными, но спешить с реализацией планов не нужно. Действуйте основательно, аккуратность и внимательность никто не отменял. Раки, на ваше хорошее настроение не смогут повлиять ни погода, ни мелкие неурядицы. Так держать. Львы, выходные были насыщенными и яркими. Организм требует больше времени на восстановление. Поработайте сегодня в щадящем режиме. Девы, сегодня можно отдать приоритет личным делам. Работа не убежит и не потребует полного погружения. Весы. Вас ждет неделя сумбура и неопределенности. Находите опору в простых вещах и поддержке семьи. Скорпионы. Креативность и нестандартное мышление откроют новые горизонты, а музыка подарит необходимое вдохновение. Стрельцы. Если ощущаете сопротивление задаче, не форсируйте. Сделайте паузу, переформулируйте цель или отложите на некоторое время. Козероги, целеустремленность и дисциплина дадут результат. Сегодня вы сможете продвинуться в делах, которые требуют терпения и последовательности. Водолеи, неделя будет не до конца предсказуемой. Некоторые решения потребуют гибкости и оригинальности. Рыбы, вы полны энергии. Предложите помощь тем, кто перегружен. Ваше внимание к эмоциям коллег укрепит их доверие. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 3 августа. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. С вами снова Романа, и мы на Радио Лето рады приветствовать вас в первый рабочий понедельник августа. Сегодня уже 3-е число. Знаю, что некоторые начинают переживать о подготовке к школе и вообще об осеннем сезоне, который приближается теперь уже с чувствительной скоростью. Но все тревожные мысли можно отправить в космос. Как это сделать более приближенно к реальности и чем это нам может помочь? Расскажу более подробно совсем скоро на Радио Лето. Будем избавляться от тревожных мыслей и создавать себе хорошее настроение.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе-доброе утро всем, с вами «Все включено» шоу, я Романа, вместе встречаем новую неделю. Желаю всем позитивной и спокойной недели, пусть все складывается в вашу пользу. Ну а если все-таки есть переживания и тревожность, от них можно попробовать избавиться весьма просто. Наткнулась на интересный и даже немного забавный способ. Еще в 2015 году американский независимый разработчик придумал такую идею. Создал сайт, где вы можете вписать свою тревожную мысль в специальный кружок, некую светящуюся точку. Далее эта точка начинает становиться все меньше и меньше, и за минуту удаляется в звездное небо. А на экране появляются фразы по типу «Мир гораздо больше одной проблемы» или «Текущее состояние не будет длиться вечно». В общем, все гениальное просто. В последнее время много говорят про технику осознанности и тому подобные теории. А здесь это превращено в наглядный ритуал. Перемещаем тревогу из головы, смотрим на нее со стороны и видим, как она растворяется на фоне огромной вселенной. Может и наивно, но небольшое исследование показало, что эффект может быть вполне реальным. Главное не переувеличивать масштабы проблем, не терять спокойствия и уверенности и, конечно, сохранять позитивный настрой. Но с этим вам всегда может помочь радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: На радио «Лето» возвращается игра для футбольных болельщиков. Поздравляем «Урал» с выездной победой и дарим билеты на предстоящую домашнюю игру с Уфой. Прямо сейчас вы можете выиграть пару пригласительных. Игра состоится в эту субботу, 8 августа. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы получить такой подарок от радио «Лето», это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым и получаете в подарок пригласительные билеты. Начинайте понедельник в отличном настроении. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Желаю удачи.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас футбольная игра. Разыгрываем билеты на матч, который пройдет в эту субботу, 8 августа. У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Лидия.
0: Лидия, вы дозвонились. Меня зовут Романа. Вот это неожиданно сейчас было. Очень приятно с вами познакомиться. Вы дозвонились...
1: Доброе утро, Романа.
0: Вы дозвонились первой и получаете два билета на матч «Урал-Уфа», который пройдет в эту субботу в 19.00 на Екатеринбург-арене. Я вас поздравляю.
1: Спасибо, да.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Всем передаю привет. Кто меня узнал, кто меня знает. Рядом сын едет.
0: Я так понимаю, с ним пойдете на матч?
1: Да.
0: Да, как-то очень грустно. Вы вообще, я так понимаю, больше для сына, да, еще это делаете?
1: Ну да, может быть, еще кто-нибудь выиграет на меня, для меня.
0: Да, может быть. Выиграйте что-нибудь для Лидии. Вот я всем рекомендую. Прям видите, она как хорошо нам подняла настроение. Мы теперь тоже должны поднять его вам. Я вас еще раз хочу поздравить с победой. И пусть ваш понедельник вот так ярко начался, а пройдет дальше еще прекрасней. Ну а всем, кто сейчас не смог дозвониться и получить заветные билеты, я напомню, что игра футбольная на радио «Лето» повторится уже завтра. Также разыграем билеты на матч с Уфой. Без возрастных ограничений, не требуется паспорт болельщика. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето». Все
2: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также на покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга, пишет Газета.ру. Самокатчики на прокатных сим устроили в выходные поездку по Гринвичу. Видео авторы разместили в соцсетях. Как пишет портал Е1, в холлах торгового центра во время проделок самокатчиков гуляли посетители. Последует ли разбирательство после того, как видео попало в СМИ, пока неизвестно. Напомню, в Екатеринбурге власти в этом сезоне ужесточили ограничения для самокатчиков. Кроме ограничений скорости, в центральной части к началу лета появились знаки, которые запрещают движение сим на некоторых улицах. Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в день города в Екатеринбурге. 1 августа выполнило 40% месячной нормы дождя. На территории Свердловской области в субботу зафиксировали от 30 до 80% и даже полную месячную норму осадков. В июне количество дождей на Среднем Урале составило 200 мм. Это наибольшая сумма за последние 67 лет. Екатеринбург при этом побил рекорд 1986 года, пишет «Новый день». Самым дождливым в Екатеринбурге пока остается июль 1993 года. В Госдуме предложили передавать каждую десятую квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение российского правительства, пишет «Коммерсант». Так депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать классность жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной сборной Узбекистана. Газета.ру напоминает, что российские футболисты во главе с Валерием Карпиным с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго и проиграв команде Египта. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в понедельник, 3 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: 8 часов 12 минут в Екатеринбурге. После выходных возвращается «Все включено» шоу, и я вместе с ним. Меня зовут Романа, я рада вас приветствовать. Сегодня уже 3 августа. Наслаждаемся последним летним месяцем, каким бы он ни пришел к нам с точки зрения погоды. Обязательно нужно сохранять позитивный настрой. Чтобы вам приятнее было встречать этот понедельник уже в этом часе в игре «Не шведский стол», обязательно разыграем подарок. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а буквально через несколько минут порадуем всех тех, кто хочет отметить сегодня какой-то праздник и не знает какой. Интересные и необычные события на сегодня также услышим на радио «Лето» буквально через несколько минут. Всем доброго утра!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу, 1 августа, мы, конечно же, отмечали день нашего любимого города. Погода немного подвела, но от этого наша любовь не стала менее теплой. А еще был Международный день блюза и День гармоничного пения. Музыкальные поводы всегда приветствую. Профессиональный праздник отмечали работники технической поддержки и артисты-клоуны. Стартовала Международная неделя клоунов. В воскресенье праздновался Международный день прощения. Хорошая практика – держать в себе обиду очень вредно для здоровья. Профессиональный праздник был у железнодорожников и представителей ВДВ. Поздравляем всех причастных! Сегодня, 3 августа, отмечается день числа 3. Знаю, у многих это любимая цифра, да и вообще тройка встречается часто в культуре и в быту. Ее называют числом завершенности, ведь у него всегда есть начало, середина и конец. Хоть повод и шутливый, но почему бы не добавить в повседневную рутину немного числовой магии? Например, сделать 3 сложных задачи, выпить 3 чашки любимого чая, купить себе 3 новых вещи, порадовать 3 человек вокруг себя. В общем, вашу фантазию никто не ограничивает. Серьезный праздник на сегодня – Международный день планирования семьи. Вопрос, конечно, личный и деликатный. Решение о том, когда и сколько иметь детей, каждая пара принимает самостоятельно. Просто пожелаю всем любви, уюта и семейного счастья. Сам же праздник посвящен осознанному родительству и бережному подходу к репродуктивному здоровью. Вкусный повод на сегодня – день арбуза. Пора открывать арбузный сезон и наслаждаться этим лакомством, если вы еще этого не сделали. Главное – выбрать спелый. Об этом сегодня еще поговорим. Ну а пока у Кати Савельевой созрело новое слово. Через несколько минут послушаем ее фирменную рубрику и пополним свой словарный запас. Не пропустите!
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Sportkp.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Какой сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: может быть.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето» и новые слова по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «дивон». И это искусственная приманка для хищной рыбы. Дивон – это такая металлическая рыбка с небольшими лопастями. Во время проводки ее корпус быстро вращается, сверкает и создает колебания в воде. И хищнику кажется, что рядом мечется добыча, которую срочно нужно съесть. Название пришло из английского графства Девон. В 19 веке один мастер изготовил латунную приманку с плавниками, заставлявшими ее вращаться. И вскоре такие девонские рыбки начали продавать английские магазины. А потом они распространились по всему миру. И сегодня на Девон ловят и щуку, и окуня, и форель, и лосося. Но есть, правда, один недостаток. Вращаясь, приманка может закручивать леску. Ну вот такое английское слово мы сегодня с вами разобрали. Звучит аристократично, а заканчивается рыбой на крючке. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что вы можете выиграть подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы порадовать себя вкуснейшей пиццей, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить всего на один околокулинарный вопрос, который я сегодня вам задам. Отвечайте правильно и получайте себе сертификат от сети пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Начните понедельник с приятного подарка. Звоните прямо сейчас.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас начинается игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. У нас есть человек, который смог дозвониться первым. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Как вас зовут?
1: Артем.
0: Артем, расскажите, пожалуйста, как у вас проходят первые дни августа? Какие вообще планы на август?
1: Глобальные. Работать.
0: Глобально, действительно. Хорошо, чтобы вам приятнее работалось, решили выиграть подарок от Радио Лето. Правильно же я понимаю?
1: Да, да, верно.
0: Но перед этим хочется напомнить, что сегодня день арбуза. Вы уже пробовали его в этом году?
1: Пробовал.
0: Уже можно? Спелый?
1: Нет, неудачно.
0: Еще неудачно. Все-таки ждем. Еще середины примерно августа. Многие так рекомендуют. Вопрос будет связан тоже с арбузом. Готовы отвечать?
1: Да, да, готов.
0: Чем из перечисленного можно полакомиться в реальной жизни? То есть, что существует? И варианты ответа. Арбуз с семечками в форме сердечек, арбуз с желтой мякотью или арбуз с абсолютно параллельными полосками?
1: Желтой мякотью.
0: Совершенно верно. Действительно, кстати, очень говорят, сладкие арбузы получаются именно желтые. Я вас поздравляю, вы получаете в подарок сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей.
1: Отлично, спасибо.
0: Пожалуйста, можете передать поздравления кому-то вот с началом августа или просто свои приветствия.
1: Родным, близким.
0: Очень коротко и по-деловому у нас сегодня Артем. Ну, мужчины такие чаще всего и бывают. Артема еще раз поздравляем с победой. Игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра в это же самое время. У вас тоже появится шанс получить подарок от Радио Лето. Участвуйте и побеждайте.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также на покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга, пишет газета.ру. Самокатчики на прокатных СИМ устроили в выходные поездку по Гринвичу. Видео авторы разместили в соцсетях. Как пишет портал Е1, в холлах торгового центра во время проделок самокатчиков гуляли посетители. Последует ли разбирательство после того, как видео попало в СМИ, пока неизвестно. Напомню, в Екатеринбурге власти в этом сезоне ужесточили ограничения для самокатчиков. Кроме ограничений скорости, в центральной части к началу лета появились знаки, которые запрещают движение СИМ на некоторых улицах. Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в день города в Екатеринбурге. 1 августа выполнило 40% месячной нормы дождя. На территории Свердловской области в субботу зафиксировали от 30 до 80% и даже полную месячную норму осадков. В июне количество дождей на Среднем Урале составило 200 мм. Это наибольшая сумма за последние 67 лет. Екатеринбург при этом побил рекорд 1986 года, пишет «Новый день». Самым дождливым в Екатеринбурге пока остается июль 1993 года. В Госдуме предложили передавать каждую десятую квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение российского правительства, пишет «Коммерсант». Так депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать классность жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной сборной Узбекистана. Газета.ру напоминает, что российские футболисты во главе с Валерием Карпиным с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго и проиграв команде Египта. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 3 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:11 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Сегодня 3 августа, первая рабочая неделя последнего летнего месяца. Вот такая сложная конфигурация. Но каждый понимает, о чем я говорю, и, думаю, устроит много планов на этот месяц. Пусть этот август принесет вам массу всего положительного. И, конечно, успеем насладиться солнечными лучами. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наслаждаться любимой музыкой на радио «Лето». Гороскоп тоже прозвучит через несколько минут. И пока предлагаю поностальгировать этим утром. Ева Польна, гости из будущего и группа «Винтаж» прозвучит прямо сейчас.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 3 августа. Овны, займитесь рутинными задачами. Они придадут уверенности и вернут ощущение контроля. Проверьте отчеты, обновите базы данных. Тельцы, не стоит корить себя за ошибки. Они у всех случаются. Просто постарайтесь в ближайшее время минимизировать риски. Близнецы, начинания сегодня будут успешными, но спешить с реализацией планов не нужно. Действуйте основательно, аккуратность и внимательность никто не отменял. Раки, на ваше хорошее настроение не смогут повлиять ни погода, ни мелкие неурядицы. Так держать. Львы, выходные были насыщенными и яркими. Организм требует больше времени на восстановление. Поработайте сегодня в щадящем режиме. Девы, сегодня можно отдать приоритет личным делам. Работа не убежит и не потребует полного погружения. Весы. Вас ждет неделя сумбура и неопределенности. Находите опору в простых вещах и поддержке семьи. Скорпионы. Креативность и нестандартное мышление откроют новые горизонты. А музыка подарит необходимое вдохновение. Стрельцы. Если ощущаете сопротивление задаче, не форсируйте. Сделайте паузу, переформулируйте цель или отложите на некоторое время. Козероги, целеустремленность и дисциплина дадут результат. Сегодня вы сможете продвинуться в делах, которые требуют терпения и последовательности. Водолеи, неделя будет не до конца предсказуемой. Некоторые решения потребуют гибкости и оригинальности. Рыбы, вы полны энергии. Предложите помощь тем, кто перегружен. Ваше внимание к эмоциям коллег укрепит их доверие. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 3 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Точка.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот признавайтесь, как часто вам советовали думать сердцем. И вы знаете, эта красивая метафора недавно была подтверждена учеными. Они решили проверить ее буквально и заглянули внутрь сердца, пока, правда, только у мышей, и обнаружили там самую настоящую автономную нервную сеть. Ну, такой, можно сказать, микромозг. Думать о вечном или грустить эта система, конечно, не умеет, зато у нее есть определенное разделение обязанностей. Ученые подсветили клетки и разделили их, ну, скажем так, на две команды. Первая группа нейронов – это такие обычные офисные сотрудники. Они монотонно регулируют повседневную работу, замедляя пульс, когда мы отдыхаем. А вот вторая группа нейронов – это уже настоящая служба МЧС. В обычное время она спит, но при сильном стрессе эти клетки мгновенно включаются и спасают наше сердце от смертельной аритмии. На людях эту технологию еще не тестировали, но кардиологи ликуют. Возможно, скоро мы сможем лечить аритмию абсолютно по-новому. Кстати, именно это открытие наконец объяснило многолетний парадокс кардиологии. У людей с пересаженным сердцем, когда они занимаются спортом, сердце само знает, когда нужно ускориться. Все благодаря встроенному микропроцессору. Ну а что касается новых открытий, на людях систему еще не проверяли, но кардиологи уже ликуют. Возможно, скоро мы научимся точечно управлять этими клетками, чтобы лечить сбои ритма абсолютно по-новому. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Всем еще раз доброе утро, с вами Романа. Продолжаем бодро встречать понедельник. Утром рассказывала про способ избавления от тревожных мыслей, а вот вдогонку еще и забавный метод борьбы со стрессом. Помните, в детстве одним из удовольствий было взять палку и крапиву побить. Оказалось, для детей развлечение, а для взрослых хороший способ сбросить негатив и избавиться от стресса. Хотя лето уже, так скажем, вступает в финальную стадию, и крапива отцветает, но для антистрессовых мероприятий можно ее специально вырастить. В одной популярной сети магазинов даже появился специальный набор для выращивания крапивы и ее последующего избиения. Он, собственно, включает в себя семена крапивы и палку для финального побоища. Крапива прорастает примерно за 10-20 дней, так что скоро у вас будет возможность выплеснуть на нее все накопившееся раздражение. Ну а что, бюджетный вариант. Вот, оказывается, для чего природа придумала крапиву. Ну а я желаю, чтобы стресса было как можно меньше, и накапливать тогда ничего не пришлось бы. Пусть неделя будет позитивной.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коляда-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако даты создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коляда-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство «ЯН». Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в понедельник, 3 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
7: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Не знаю, кому нужно было это услышать, но, Катя, возьми телефон. Вообще, хочется пожелать, чтобы каждый звонок был желанным, долгожданным, и вы с удовольствием брали трубки и разговаривали. Пусть вам звонят только приятные люди, будьте такими тоже, кстати. Возможно, это был знак, чтобы сегодня набрать своим старым знакомым и спросить, как дела. Может быть, даже это будет Катя. Ну а пока передаю привет всем жителям Екатеринбурга и продолжаем это музыкальное утро на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Мы продолжаем приветствовать этот август и поднимать друг другу настроение этим утром. Сегодня отмечается День арбуза, но если о нем мы уже говорили неоднократно и о том, как его выбирать и чем он полезен, но часто обходим стороной дыню, хотя она является прямым конкурентом, можно так сказать. Каждое лето действительно стоим на распутье – купить арбуз или дыню. И если выбрать по вкусу у вас не получается, то предлагаю проанализировать и выбрать, кто же победит по пользе. Об отличиях и схожести этих двух летних замечательных продуктов мы поговорим через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем об отличиях и схожести дыни с арбузом. В первую очередь, летом хочется утолить жажду. С этим арбуз однозначно справляется лучше дыни. По данным ученых, мякоть арбуза на 91-92% состоит из воды, тогда как у дыни этот показатель составляет около 90%. Разница кажется небольшой, но после нескольких ломтиков арбуза жажда отступает быстрее. Во многом потому, что он еще и чуть менее сладкий, нежели дыня. В арбузе отмечают высокое содержание ликопина – антиоксиданта, придающего мякоти насыщенный красный цвет. Человеку ликопин необходим, чтобы поддерживать здоровье сосудов, снижать уровень плохого холестерина, нормализовывать давление и уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Ну а если сравнивать плоды по влиянию на ЖКТ, то в лидеры выбивается уже дыня, ведь она содержит примерно в 2 раза больше клетчатки. Кроме того, желтая мякоть богата каротиноидами – природными пигментами, которые необходимы для здоровья глаз и кожи. Диетологи отмечают и другой плюс дыни – она содержит много магния – минерала, необходимого для нормальной работы нервной системы, сердца и мышц. В общем, несмотря на различия, у арбуза и дыни много общего. Например, и там много витамина С и калия. Вообще, здоровому человеку не надо выбирать между дынями и арбузами вовсе. В разгар сезона они одинаково хорошо разнообразят рацион. Главное, не забывать об умеренности. В день хватит 300-500 грамм арбуза и 200-300 грамм дыни. Вот такие различия и схожести у этих летних продуктов мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном». Желаю всем в меру наслаждаться каждым продуктом, особенно когда этот сезон так коротк. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже завтра с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Не знаю, как вам, а мне утро понедельника очень понравилось. Оно прошло музыкально и позитивно. Это значит, что завтра нужно обязательно повторить. Как всегда, встретимся с вами в 7.00 на 98.9 FM. Меня зовут Романа, и я благодарю вас за компанию, которую вы составили мне сегодня. Ну а далее встречайте Вадима Белова. Желаю вам отличного настроения.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коледа-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коледы. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако даты создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коледа-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство «Я». Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Доброго дня, Екатеринбург! Это Саша Воробьева в начале 12-го на радио «Лето». И под Сашину музыку я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам после выходных. Привет, друзья! Как вы после дня города? Как вы после этих сильных ливней? Я надеюсь, вы и ваша машина в порядке. Синоптики спешат нас подбодрить, что дожди прекратятся в середине недели. Поскорее бы, правда? Ну а сегодня, в ближайшие 5 часов, давайте вместе заряжаться позитивным настроением под любимые хиты. И дальше на радио «Лето» душевная елка.

0: Это «Тестостерон», только что на радио «Лето». И до 16 сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья! Легкого вам понедельника! И дальше делайте громче Ираклия, братьев Гримм, Марии Краймбрери и других. Ну а через 10 минут на радио «Лето» послушаем «Слово дня». В этой рубрике моя коллега Катя Савельева помогает вам пополнить словарный запас, чтобы ваша речь была грамотной и интересной.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Дивон. И это искусственная приманка для хищной рыбы. Дивон – это такая металлическая рыбка с небольшими лопастями. Во время проводки ее корпус быстро вращается, сверкает и создает колебания в воде. И хищнику кажется, что рядом мечется добыча, которую срочно нужно съесть. Название пришло из английского графства Дивон. В 19 веке один мастер изготовил латунную приманку с плавниками, заставлявшими ее вращаться. И вскоре такие дивонские рыбки начали продавать английские магазины. А потом они распространились по всему миру, и сегодня на Дивон ловят и щуку, и окуня, и форель, и лосося. Но есть, правда, один недостаток. Вращаясь, приманка может закручивать леску. Ну вот такое английское слово мы сегодня с вами разобрали. Звучит аристократично, а заканчивается рыбой на крючке. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Валерия и Миша Марвин на Радио Лето и на 98.9 FM в Екатеринбурге и онлайн на сайте radioletofm.ru, где вы можете послушать наш прямой эфир в безупречном качестве. А еще на нашем сайте узнавайте, где можно забрать приз, который вы выиграли на Радио Лето. Удачи! Отличного дня и благополучной недели, друзья! Ну а кто еще споет для вас сегодня? Владимир Пресняков, Виагра и группа А-Студио прямо сейчас.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Убийство в Таиланде двоих россиян ударило по туристическому имиджу королевства, заявили в МИД Таиланда. Власти страны после резонансного происшествия говорят об усилении безопасности отдыхающих. Глава правительства Таиланда и министр иностранных дел ранее выразили официальные соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину. В прошлые выходные в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Подозреваемые в убийстве россиян рассказали полиции, что хотели украсть у своих жертв мотоцикл. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории региона в Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснотурьинск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. На границе России и Эстонии в Ивангороде с выходных копятся очереди из желающих попасть в Россию. Причиной ситуации в Северо-Западном таможенном управлении назвали усиление контроля эстонской стороной на КПП в Нарве. Образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из нее. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне. РБК цитирует сообщение представителей российской таможни. В России ждут снижения цен на арбузы в этом году. Поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоградская область, Дагестан и Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое – до 30 рублей за килограмм, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 79.46 и евро 91.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.ком.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
7: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это очаровательная Таня Ткачук и моя Мишель в разгар понедельника на радио «Лето». Понедельник – самый загадочный день недели, потому что только в этот день можно одновременно ненавидеть будильник, любить выходные и мечтать о пятнице. Главное – не падать духом, оставаться на позитиве, верить в лучшее и слушать любимое – радио «Лето». И дальше в эфире сам Стас Пьеха.

Неотразимая Кристина Орбакайте только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Какие планы на сегодня? Удачного дня, любимый город! И мы всегда рядом на 98.9 FM. Подыграем отличными хитами. Скоро для вас Максим, Вика Дайнеко, Сергей Лазарев и другие. И уже через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В ней моя коллега рассказывает обо всем, что полезно для здоровья души и тела. И это будет интересно, как всегда.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот признавайтесь, как часто вам советовали думать сердцем. И вы знаете, эта красивая метафора недавно была подтверждена учеными. Они решили проверить ее буквально и заглянули внутрь сердца, пока, правда, только у мышей, и обнаружили там самую настоящую автономную нервную сеть. Ну, такой, можно сказать, микромозг. Думать о вечном или грустить эта система, конечно, не умеет, зато у нее есть определенное разделение обязанностей. Ученые подсветили клетки и разделили их, ну, скажем так, на две команды. Первая группа нейронов – это такие обычные офисные сотрудники. Они монотонно регулируют повседневную работу, замедляя пульс, когда мы отдыхаем. А вот вторая группа нейронов – это уже настоящая служба МЧС. В обычное время она спит, но при сильном стрессе эти клетки мгновенно включаются и спасают наше сердце от смертельной аритмии. На людях эту технологию еще не тестировали, но кардиологи ликуют. Возможно, скоро мы сможем лечить аритмию абсолютно по-новому. Кстати, именно это открытие наконец объяснило многолетний парадокс кардиологии. У людей с пересаженным сердцем, когда они занимаются спортом, сердце само знает, когда нужно ускориться. Все благодаря встроенному микропроцессору. Ну а что касается новых открытий, на людях систему еще не проверяли, но кардиологи уже ликуют. Возможно, скоро мы научимся точечно управлять этими клетками, чтобы лечить сбои ритма абсолютно по-новому. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это Максим на радио «Лето», и от меня, Вадима Белова, вам большой привет! Легкого понедельника и отличного настроения! Кстати, как будет свободная минута, подпишитесь на радио «Лето» ВКонтакте. Там вы раньше всех узнаете, что новенького мы придумали для вас. Ну а в эфире на 98.9 FM дальше послушаем Артика и Асти, команду «Мумитроли» и кое-кого еще. Ну а раньше всех на радио «Лето» солнечные Мот и Зиверт.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Убийство в Таиланде двоих россиян ударило по туристическому имиджу королевства, заявили в МИД Таиланда. Власти страны после резонансного происшествия говорят об усилении безопасности отдыхающих. Глава правительства Таиланда и министр иностранных дел ранее выразили официальные соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину. В прошлые выходные в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Подозреваемые в убийстве россиян рассказали полиции, что хотели украсть у своих жертв мотоцикл. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории региона в Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснотурьинск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. На границе России и Эстонии в Ивангороде с выходных копятся очереди из желающих попасть в Россию. Причиной ситуации в Северо-Западном таможенном управлении назвали усиление контроля эстонской стороной на КПП в Нарве. Образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из нее. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне. РБК цитирует сообщение представителей российской таможни. В России ждут снижения цен на арбузы в этом году. Поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоградская область, Дагестан и Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое – до 30 рублей за килограмм, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 79.46 и евро 91.19.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

сама Ольга Серябкина в начале второго на радио «Лето». И сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет-привет! Вкусного обеда и удачи в делах! И для ваших новых достижений, побед и подвигов мы приготовили много отличной музыки. Будут и яркие новинки, и хиты, которые вы давно любите. И на очереди на радио «Лето» Игорь Бурнышев, он же «Бурито».

0: Доброго дня, Екатеринбург! Для тебя сегодня здесь на радио «Лето» Денис Клявер. И пусть каждый наш хит доставляет удовольствие, как понедельник, начавшийся со вкусного чая или кофе и без суеты. Меня зовут Вадим Белов, и дальше давайте вместе слушать много музыки нон-стоп. На подходе Юлиана Караулова, Ума Турман, а еще на радио «Лето» елка и много других звезд, так что не скучного и легкого дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Яркая звезда нашего с вами понедельника – это Наталья Подольская, только что на радио «Лето» 98.9 FM. Как началась неделя? Говорят, понедельник – день тяжелый, но только не для вас. Вы слушаете радио «Лето», и дальше в эфире то, что вы любите больше всего. Отличная музыка от «Дамка», от «Мари Краймбрери» и суперклассной команды «Градусы» прямо сейчас.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коляда-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коляда-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство «Я». Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Артик и Асти, Егор Крид только что здесь, на 98.9 FM. И под их карму я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами на этой неделе поменьше дождей, побольше солнца и классной музыки. Кстати, если вас заинтересует какой-либо из хитов понедельника, заходите в гости на наш сайт radioletofm.ru. Там вы всегда узнаете, что играло в эфире, и там же на нашем сайте ловите гороскоп для всех знаков зодиака. Ну а в эфире «Радио Лето» дискотека «Авария».

Один из главных хитов Димы Билана только что на радио «Лето». Как у вас настроение сегодня? Послушаем еще больше отличной музыки. На подходе винтаж, а еще Юлия Савичева, раньше всех звонкий и море хитов нон-стоп. И только для вас, друзья. Всем отличного и легкого понедельника.

Это Валерия в самый разгар дня на радио «Лето». И пусть уже после обеда понедельник превращается в день бездельник, правда? Меня зовут Вадим Белов, и я лечу к вам с новой порцией классной музыки. Впереди «Серебро», «Руки вверх», «Сергей Лазарев» и только яркие, только любимые. Наши хиты весь день.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю,

0: вчера. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Стартовал прием заявок на онлайн-голосование на сентябрьских выборах. Направить заявление на портале госуслуг можно, начиная с понедельника и до 14 сентября включительно. В сентябре дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах страны. Интерфакс пишет, что заявление действует сразу для всех уровней выборов, в которых избиратель сможет принять участие в единый день голосования. В Минцифры также добавили, что ресурсы ДЭГ внесены в так называемый белый список и будут доступны для избирателей даже при условии ограничений мобильной связи или интернета по требованиям безопасности. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории региона в Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснотурьинск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. В Роспотребнадзоре в День арбуза напомнили, как правильно и безопасно выбирать этот продукт. Покупать арбузы нужно в официальных точках продажи и целиком, не делая надрезов. Спелый арбуз должен быть целым, чистым, с матовой коркой, но при этом с желтым земляным пятном. Если постучать по арбузу, то звук должен быть гулким. После того, как арбуз разрезан, хранить его в холодильнике можно не дольше 3 или 4 дней. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица внезапно спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из игроков. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, футболист был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, осталось непонятным, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Правильная декорация на сайте nastoch.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

это Жасмин в начале четвертого на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов, привет. Как проходит день? А ведь понедельник сам по себе не так уж и плох. Это день, когда можно сделать первый шаг к своей мечте. Удачи, друзья! Ну а пока можно смело устроить послеобеденную чай-кофе-паузу и на радио «Лето» послушать Григория.

0: Пока Слава пела для вас на радио «Лето», в это же время моя коллега Катя Савельева готовила для вас рубрику «Слово дня». В ней Катя помогает вам расширить словарный запас. Итак, «Слово дня» на радио «Лето» уже через 10 минут. А пока не скучайте под лучшие хиты от Зиверт, от Иванушек Интернешнл и дуэта Биз. Удачного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Что-то новое.
2: Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
4: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето» и новые слова по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «дивон». И это искусственная приманка для хищной рыбы. Дивон – это такая металлическая рыбка с небольшими лопастями. Во время проводки ее корпус быстро вращается, сверкает и создает колебания в воде. И хищнику кажется, что рядом мечется добыча, которую срочно нужно съесть. Название пришло из английского графства Девон. В 19 веке один мастер изготовил латунную приманку с плавниками, заставлявшими ее вращаться. И вскоре такие девонские рыбки начали продавать английские магазины. А потом они распространились по всему миру. И сегодня на Девон ловят и щуку, и окуня, и форель, и лосося. Но есть, правда, один недостаток. Вращаясь, приманка может закручивать леску. Ну вот такое английское слово мы сегодня с вами разобрали. Звучит аристократично, а заканчивается рыбой на крючке. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Доброго дня, Екатеринбург! Легкого понедельника и теплой недели вместе с Радио Лето. Кстати, если у вас недавно появился модный офисно-домашний гаджет, умная колонка, давайте проверим, умеет ли она играть вашу любимую музыку. Просто скажите колонке «Включи Радио Лето» и наслаждайтесь классными хитами. Дальше у нас Five-Star Family. И не пропускайте приятный вечер с моей коллегой Катей Савельевой. Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. Счастливо, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. В результате падения обломков БПЛА в курортном селе Архипоосиповка в Геленджике погибли 4 человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также пострадали 13 человек, среди которых есть дети. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. Как сообщили нам екатеринбуржцы, которые минувшей ночью вернулись из отпуска в Архипоосиповке, ранее беспилотники до этого села не долетали. Деревня Старая Ляля в Новолялинском округе Свердловской области ушла под воду. По словам местных жителей, все произошло 2 августа после сброса воды с водохранилища, а теперь люди передвигаются по селу на лодках. Из-за паводка перекрыли несколько дорог. В поселке затоплены 13 домов, из них 7 жилых. Все жители затопленных домов, 14 человек, эвакуированы к родственникам. На территории поселка дежурят сотрудники МЧС, обеспечены запасы продовольствия, население обеспечено электроэнергией. Социальные объекты работают штатно. Уровень воды в реке Ляля находится под постоянным контролем, сообщил глава Новолялинского округа Сергей Бондаренко, передает Е1. В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158-го. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцы попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира. В настоящее время система e-виза уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы – $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Отечественная комедия «На деревню дедушки 2» третий раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд. По данным Кинобизнес.ком, картина заработала за минувшие выходные более 46 миллионов рублей. Это новая история из жизни 11-летнего Владика, который снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка – Виктор, бывший дипломат. Оба деда вступают в борьбу за внимание внука. На втором месте «Майкл» – 39,5 миллионов рублей за выходные. За ним следует «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 миллионов рублей и «Зловещие мертвецы пекла», собравшие 25 миллионов. Доллар – 79,46, евро – 91,19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас вторник, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 22, плюс 24.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
7: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Я надеюсь, что первая половина понедельника оставила у вас только самые приятные впечатления. Но и будем работать над тем, чтобы в продолжении все было только со знаком плюс. С нами прямо сейчас по этому поводу группа Ума Турман, Ёлка и Андрей Губин на подходе.

0: Губин, радио «Лето», и совсем скоро выясним с вами, есть ли у нашего сердца собственный мозг, и кто внутри него включает аварийный режим, когда нервы уже на пределе. Не переключайтесь, это будет интересно. Подсказывает не только сердце, но и логика. Продолжаем с вами дальше двигаться и слушать музыку. Возможно, уже за рулем многие послушают Анну Асти и Диму Билана, еще дискотека «Авария», Жанна Фриске, Егор Крид и Джонни. Сплошные дуэты звучат великолепно.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот признавайтесь, как часто вам советовали думать сердцем. И вы знаете, эта красивая метафора недавно была подтверждена учеными. Они решили проверить ее буквально и заглянули внутрь сердца, пока, правда, только у мышей, и обнаружили там самую настоящую автономную нервную сеть. Ну, такой, можно сказать, микромозг. Думать о вечном или грустить эта система, конечно, не умеет, зато у нее есть определенное разделение обязанностей. Ученые подсветили клетки и разделили их, ну, скажем так, на две команды. Первая группа нейронов – это такие обычные офисные сотрудники. Они монотонно регулируют повседневную работу, замедляя пульс, когда мы отдыхаем. А вот вторая группа нейронов – это уже настоящая служба МЧС. В обычное время она спит, но при сильном стрессе эти клетки мгновенно включаются и спасают наше сердце от смертельной аритмии. На людях эту технологию еще не тестировали, но кардиологи ликуют, возможно, скоро мы сможем лечить аритмию абсолютно по-новому. Кстати, именно это открытие наконец объяснило многолетний парадокс кардиологии. У людей с пересаженным сердцем, когда они занимаются спортом, сердце само знает, когда нужно ускориться. Все благодаря встроенному микропроцессору. Ну а что касается новых открытий, на людях систему еще не проверяли, но кардиологи уже ликуют, возможно, скоро мы научимся точечно управлять этими клетками, чтобы лечить сбои ритма абсолютно по-новому. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

что, несмотря на капризы неба, наше настроение все равно мы держим на хорошем уровне. И, кстати, День города это очень даже здорово доказал. Всем, кто продолжает уже настраиваться на приятный вечер, я считаю, музыка должна помогать. Поэтому заряжаю громче Звонкова, Сливки, Моты и Ракли. У нас тоже скоро без перерывов на рекламу и разговоры целых 20 отборных минут.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уралгидромета, циклон, который принес рекордные осадки, уходит с Урала в Казахстан. В среду и четверг небольшие осадки еще возможны только на севере Свердловской области. Затяжных дождей до конца этой недели не будет, обещают синоптики. При этом к утру 3 августа на западе Свердловской области уже выпала августовская месячная норма осадков. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, а также Весим, Липовская и Ревда. Алексей Орлов провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем стала ликвидация последствий сильных дождей в Екатеринбурге. Мэр поручил главам администрации районов держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости привлекать все ресурсы для оперативного устранения подтопления. Также на заседании говорили про ЧП на водоемах. С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек. Городские власти для предупреждения несчастных случаев выставляют знаки безопасности на береговых линиях, устанавливают навигационные буи и участвуют в профилактических рейдах. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона, пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге. В Челябинской области, которая уступает только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На 5-м месте Ханты-Мансийский округ. В России ждут снижения цен на арбузы. В этом году поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоград, Дагестан, Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое, до 30 рублей за килограмм, пишет газета.ру. Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершатся 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд с 31 декабря по 11 января. Доллар 79.46, евро 91.19.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 22, плюс 24.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ну что, похоже, рабочий день для многих уже позади, и самое время переключиться на отличную музыку уже в дороге, скрасить вечерний путь. Нам с вами помогали легендарные А-студио. Включаем громче дальше яркие и любимые наши хиты и будем слушать Алексея Воробьева прямо сейчас. С нами Ева Польна. Я тебя тоже нет, и DJ D-Mixer вместе с Денисом Клявером ожидают вас по пути. Меня зовут Катя Савельева, я желаю вам исключительно зеленой волны.

0: Отличное настроение за рулем гарантирует вам по-прежнему яркие и любимые наши хиты на радио «Лето». Ну а вот в США женщина взяла Теслу на тест-драйв, и машина показала разгон от нуля до салона красоты. То есть она буквально врезалась в здание. Раньше она никогда не пользовалась электромобилями, надо сказать, и утверждает, что сотрудники включили режим, о котором забыли ее предупредить. И теперь она требует от Теслы 10 миллионов 300 тысяч долларов. Мне кажется, это самый дорогой способ выяснить, что вот этот безумный режим не просто красивое название. А я желаю вам безопасной скорости и комфортных дорог. С нами дальше Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Отпетые мошенники и Юлия Зиверт.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нужен

0: Podstar.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Или Зивер для тех, кто прямо сейчас возвращается к тем, кто ждет, и пусть дорога домой будет легкая на сердце, остается только тепло от самого первого рабочего на этой неделе дня, ну и от музыки, которую мы слушаем с вами вместе на Радио Лето. Григорий Лепс, Нюша и Леонид Агутин прямо по курсу.

Музыка на радио «Лето», движение никогда не бывает монотонным. С нами только что Леонид Агутин, а дальше 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Лена Темникова, Юлиана Караулова, Дима Маликов ждут вас очень скоро.

0: Екатеринбурге 18 часов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. По последним данным, число погибших в результате атаки БПЛА в курортном поселке Архипа Осиповка в Геленджике составило 6 человек. Около 40 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Транспортная прокуратура проводит проверку из-за массовой задержки рейсов в Кольцово. 3 августа из-за вводимых ранее ограничений были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана, сообщает «Комсомольская правда». День города в Екатеринбурге посетили 100 тысяч человек. Это минимум за последние годы. Причиной такой статистики стали непрекращающиеся в праздник проливные дожди. Для сравнения, в прошлом году было 500 000 гостей, в 24-м 350 тысяч, в 23-м 1 200 000, в 22-м 930 тысяч. В этом году главная площадка празднования, исторический сквер, собрала 21 тысячу человек, еще 15 тысяч были в парке Маяковского. Фестиваль «Энергия РМК», который проходил и 1 и 2 августа, собрал 85 тысяч гостей, сообщает «Комсомольская правда». На этой неделе в Екатеринбурге проходит очередной этап опрессовок. Испытания будут проходить по ночам с 23 часов до 6 часов утра без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. Куриные яйца в июле стали самым подорожавшим товаром в мире. Это следует из данных крупнейших мировых бирж. Так, яйца на американской бирже подорожали на 334%. Среди другой сельхозпродукции существенный рост показал овес, он вырос на 15,5%, пшеница на 10,5%. Среди промышленных товаров быстрее других дорожал карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и сырье для производства каучука. А самым подорожавшим энергетическим товаром стала нефть марки «Юралс». За месяц она прибавила более 50%. Также на 40% подорожал газ в Европе, пишет РИА. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. За год количество бронирований туров в столицу Беларуси взлетело на 14%. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алма-Ате, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, сообщает ТАСС. Доллар 79.46, евро 91.19.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас вторник, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 22, плюс 24.
0: Реклама.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

хочется верить самому Владимиру Преснякову, и эта песня «Счастливчик», которая открыла наш новый музыкальный час, и весь одноименный альбом отражает его актуальное внутреннее состояние. И я надеюсь, что музыка магическим образом передает вам эти самые счастливые вибрации прямо сейчас в нашем эфире.

счастливый случай постучиться и в ваши двери этим вечером. Пока. Заряжаем градусы для вас. Слава и Никита Малинин тоже скоро обещали быть с нами. На радио «Лето Екатеринбург». Добрый вечер.

музыка, которая зажигает и одновременно возвращает нас с вами ностальгически на много лет назад. Это был Никита Малинин на радио «Лето». Да, внезапная искра, как это здорово. И, конечно, когда это взаимно здорово вдвойне. Но в мире рыбалки тоже есть такое приспособление, которое зажигает, можно сказать, хищника буквально с первых секунд. Расскажу подробнее уже через 10 минут. Возможно, это слово для вас будет очень хорошо знакомым. А может быть, мы откроем для вас что-нибудь новенькое. На радио «Лето» лучшие хиты от группы «Винтаж», «Артика» и «Асти», а еще группы «Звери» мы слушаем накануне.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето» и новые слова по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «дивон». И это искусственная приманка для хищной рыбы. Дивон – это такая металлическая рыбка с небольшими лопастями. Во время проводки ее корпус быстро вращается, сверкает и создает колебания в воде. И хищнику кажется, что рядом мечется добыча, которую срочно нужно съесть. Название пришло из английского графства Девон. В 19 веке один мастер изготовил латунную приманку с плавниками, заставлявшими ее вращаться. И вскоре такие девонские рыбки начали продавать английские магазины. А потом они распространились по всему миру. И сегодня на Девон ловят и щуку, и окуня, и форель, и лосося. Но есть, правда, один недостаток. Вращаясь, приманка может закручивать леску. Ну вот такое английское слово мы сегодня с вами разобрали. Звучит аристократично, а заканчивается рыбой на крючке. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Диада, жаркого невероятного солнца, наш город держится бодрячком. Потому что лето — это маленькая жизнь. Раз, а во-вторых, наше состояние зависит не только от погоды. Тем более, что на радио лето тепло 24/7. С нами только что Митя Фомин. А дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры для вашего приятного движения вперед. Люся Чеботина, дискотека «Авария» и Ева Польна ждут вас дальше. Счастливого пути!
1: Радио лето. Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: тебе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В понедельник был атакован еще один склад «Вайлдберриз». Теперь во Владимирской области губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотников начался пожар и есть разрушения на складской территории. Трое человек получили ранения. С середины июля логистические объекты «Вайлдберриз» почти каждый день подвергались атакам БПЛА. Повреждено от 15 до 20% складской инфраструктуры маркетплейса, сообщает БФМ. В Екатеринбурге на этой неделе проводят последний за это лето этап опрессовок. Гидравлические испытания проходят в ночное время с 23 часов до 6 утра ежедневно, без отключения горячей воды в домах потребителей. Специалисты проверяют магистральные, распределительные и квартальные сети с помощью повышения давления. Это уже четвертый и последний плановый этап проверки состояния сетей водоснабжения. Предыдущий был в середине июля. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Реконструкция разделена на 2-3 этапа. Первый, который включает в себя обновление пешеходной части Вайнера от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени. Помимо перекладывания плитки, рабочие смонтируют освещение, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и установят новые малые архитектурные формы. Остальные участки Вайнера будут ремонтироваться уже в следующем строительном сезоне, пишет «Новый день». В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158, сообщили в мэрии. Екатеринбуржцы попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. Банк России выпустит в обращение 3 новые памятные монеты с животными, занесенными в Красную книгу. Это будут очковая гага, ушастая круглоголовка и кавказская лесная кошка. Номинал 2 рубля, тираж 5000 штук каждая, сообщает РИА. Доллар 79,46, евро 91,19.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Ну а сейчас время прогноза погоды на «Радио Лето». Завтра во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 22, плюс 24.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Мэри Краймбрери на радио «Лето». Я ее слушаю вместе с вами, друзья, и думаю о том, как это хорошо было сказано кем-то. Понедельник – это тяжелый день только до вечера, пока ты не докажешь ему, кто здесь главный. Ну что, доказали? Продолжаем двигаться дальше. Дима Билан, Джиган и Юлия Савичева у нас на подходе. Создают нам настроение группа «Ночные снайперы» и я, Катя Савельева, еще ровно час с вами вместе на 98.9 FM и, конечно, на нашем сайте radioletofm.ru. Всем, кто слушает нас через интернет в самом великолепном качестве, я желаю только приятного.

Ночные снайперы только что на радио «Лето». Понедельник продолжается. И правда, новая жизнь начинается не в понедельник, друзья, когда мы себе разрешим. И для этого очень важно слушать сердце. Тем более, что недавние исследования доказали, что сердце тоже в каком-то смысле умеет думать. Подробнее об этом в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Ну а рефлексы Сергей Лазарев создают им настроение накануне.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот признавайтесь, как часто вам советовали думать сердцем. И вы знаете, эта красивая метафора недавно была подтверждена учеными. Они решили проверить ее буквально и заглянули внутрь сердца, пока, правда, только у мышей, и обнаружили там самую настоящую автономную нервную сеть. Ну, такой, можно сказать, микромозг. Думать о вечном или грустить эта система, конечно, не умеет, зато у нее есть определенное разделение обязанностей. Ученые подсветили клетки и разделили их, ну, скажем так, на две команды. Первая группа нейронов – это такие обычные офисные сотрудники. Они монотонно регулируют повседневную работу, замедляя пульс, когда мы отдыхаем. А вот вторая группа нейронов – это уже настоящая служба МЧС. В обычное время она спит, но при сильном стрессе эти клетки мгновенно включаются и спасают наше сердце от смертельной аритмии. На людях эту технологию еще не тестировали, но кардиологи ликуют. Возможно, скоро мы сможем лечить аритмию абсолютно по-новому. Кстати, именно это открытие наконец объяснило многолетний парадокс кардиологии. У людей с пересаженным сердцем, когда они занимаются спортом, сердце само знает, когда нужно ускориться. Все благодаря встроенному микропроцессору. Ну а что касается новых открытий, на людях систему еще не проверяли, но кардиологи уже ликуют. Возможно, скоро мы научимся точечно управлять этими клетками, чтобы лечить сбои ритма абсолютно по-новому. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

чтобы не только думать, но еще и действовать в отношении той самой, которая одна на миллион или один на миллион. Я прощаюсь с вами. До завтра. Мы услышимся снова ровно в 16:00. Напомню, что у нас завтра с вами уже 4 августа. И этот день подходит для планирования будущего, завершения старых дел и поиска внутренней гармонии. Это не я сказала, это звезды. Давайте следовать за своим сердцем и слушать радио «Лето» вместе. Теперь уже по одну сторону от радиоприемника. С нами Полина Гагарина, Ольга Серябкина и Николай Носков. Ну а завтра ровно в 16 услышимся снова. Пока!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. 6 человек погибли в понедельник в курортном поселке Архипа Осиповка. Близ Геленджика пострадали, по последним данным, 47 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов. Среди погибших и пострадавших есть дети. Очевидцы подтвердили местному изданию 93.ru, что на пляж поселка упал украинский беспилотник. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА. Архипа Осиповка – ближайший к Краснодару курортный поселок. Особенно много среди отдыхающих семей с детьми. Для помощи пострадавшим в Архипа Осиповке привлекли бригаду медицины катастроф, сообщает ВФМ. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за массовой задержки рейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 3 августа. Из-за вводимых ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана. Среднее время задержки от 5 до 7 часов. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «Комсомолка». В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона, пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге. В Челябинской области, которая уступает только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На 5-м месте Ханты-Мансийский округ. За первые дни августа в Свердловской области выпала почти месячная норма осадков. В Екатеринбурге 65 миллиметров. Это 86% от месячной нормы, уточнила главный синоптик «Уралгидромета» Галина Шипаренко. План по осадкам полностью выполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, Висим, Липовская и Ревда. На этой неделе синоптики обещают температуру, близкую к климатической норме. После дождливых выходных ливни на время прекратятся, но ненадолго, только до следующих выходных. По словам Шипаренко, начало августа будет дождливым, а во вторую и третью декадах осадков станет меньше. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира. В настоящее время система e-виза уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы – $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Доллар – 79.46, евро – 91.19.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас вторник, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 22, плюс 24.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
6: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГОРГАИ порталу Е1 пояснили, что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюрьмы», Тюльпан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапка и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 22, плюс 24.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Радио «Дождь». Радио «Ночь». Ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Погода, я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.